0: трек на ЭХР Плюс.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через парадность. Я не стану весь пикой даму, да и твоей тоже не стану, и твоей.

0: 4 часа 47 минут.
1: Эхо Эр Плюс. Только хиты. The Weeknd.
0: Русский
1: танцпол.

0: будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
1: Номер один этой недели.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Надо идти. Наслаждайся летом кино. День кино Рига Плаза 29 июля. Отличное предложение. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: 7:23.
1: Vision Express – большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Here we go.

0: 7:31.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от +16 до +21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта. Эхо Р+. Только хиты.

0: 7 часов 43 минуты.
1: Vision Express – большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.

0: далее. Next. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
4: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
0: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам

0: подарках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Мои мучения.
3: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 8.

0: 8:07.
1: Новый трек на ЭХР Плюс.
2: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков, истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало, хотелось свалить прям через парадность. Я не стану бить пикой даму, да и твоей тоже не стану.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 20 минут.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Далее.
3: Next. Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу корон. Носи меня
4: на... Rimi e-veikala. Saldējiem loteri. Ir klāt! Iepērties Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: 8:38.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi

0: погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 9:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Я вижу свет, твой свет внутри.
3: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Чао, друг, ты группа «The Soundboys». Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: часов 31 минута.
1: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Далее.
2: Next.
3: Между нами дисконнект. Пусть дальше нам встречаться больше смысла.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа «Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un ujumiem līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
9: Kurši!
10: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
11: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
12: Top, top, top!
13: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
14: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
15: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
16: Просто мне завидую.
15: Платина.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. Ой, я
3: знаю. Я уезд пец его ему басарай. Лыву аквапарка.
4: Мама, стэй, дирь, бэт, мус. Слыткал на него с Уденс Плюс. Уденс Приеки. Бэрнес Гайда. Его стыкнил от камеры Смайда.
3: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras pludmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
5: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 мл только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: на www.tikishow.lv.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Надо идти. Наслаждайся летом кино. День кино Рига Плаза 29 июля. Отличное предложение. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: продолжении «Главный русский топ».
1: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yoff, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа. На сцене

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
3: Салют, это Филатов и Керес.
4: С вами Мари Краймбровис.
5: Всем привет, это Холли Флейм.
6: Это Анна Асти.
7: Это Лирик.
0: Это группа Добро.
2: Эхо Эр Плюс.
0: Только хиты. Главный русский Главное музыкальное событие недели стартует прямо сейчас. Это Эхо Эр Плюс. Я Роберт Берестов. И впереди 3 часа лучших треков недели по версии наших слушателей. Это главный русский топ. И перед тем, как открыть новый список, давай напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте был Джонни «Эйфория».
8: Номер 5.

0: Главный русский топ.
1: Филатов и Керес с треком «Включи музыку» на прошлой неделе расположились на 4-й позиции. Ну а строчкой выше, благодаря подъему на 13 ступеней, оказалась «Лобода» и трек «Взрослые девочки не плачут».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ. Номер 2 прошлой недели.

русский топ. Холли Флейм на той неделе потерял одну позицию и уступил первое место треку, который смог сделать лишь один шаг вверх. И это «Мэри Гу, не ревной».

0: принесла новые позиции. Это главный русский топ. Джонни поделился свежими новостями о своем творчестве. И поклонники могут начать ждать. Он подтвердил, что совсем скоро у него выйдет новый совместный трек, но имя партнера пока держит в секрете. Сам он уверяет, что результат стоит ожидания. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Лимба. С кем ты играешь?
1: Номер 38.
2: Опускается на 13 мест.

хочешь знать, что слушает вся страна прямо сейчас, ты попал по адресу. Это Эхо Р Плюс, главный русский топ, я Роберт Берестов. Только что вместе с нами была первая новинка.

0: Главный русский топ.
1: Каждый трек в этом чарте заработал свое место. Ваши прослушивания решили все. Это главный русский топ на Эхо R+. Люся Чеботина недавно выступила на Агутинс Фест и обратилась к юным участникам фестиваля. Певица призвала ребят верить в себя, не бояться быть собой и смело идти к своим целям, несмотря на трудности. Делаем еще один шаг вперед, и у нас на очереди группа «Серебро» с треком «Мало огня».
2: Номер 34.
0: Опускается на 4 места.

0: сейчас.
1: Главный русский топ.
2: Юлианна Караулова рассказала, как проводит время со своим 5-летним сыном. Несмотря на плотный график, певица старается использовать совместные выходные максимально интересно. Они вместе ходят на выставки и концерты, посещают парки и веревочные площадки. Караулова признается, что ей важно каждый раз показывать сыну что-то новое, чтобы обычный выходной превращался в маленькое приключение. Приключения — это всегда интересно. У нас они здесь музыкального формата. И одно из таких у нас на очереди — это Асия с треком «Сильно так».
0: Номер 32.
1: Опускается на 4 места.

0: лишь так близко.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении.

0: треком Polaroid сегодня делает камбэк и сразу на 31-ю позицию. Давай освежим в памяти, кто расположился до этого, и врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Диана Пашко, «Клин клином».

Русский топ. Все самое лучшее с планеты русской поп-музыки. Это все здесь на Эхо R+. DJ Smash с треком Бэмби сегодня сильно

0: русский топ.
1: Одно из громких падений этой недели. Джонни с треком «Эйфория». Он отступает на 22 позиции. Трек в чарте уже 16 недель, и самая высокая позиция была пятая. Строчкой выше Люся Чубосина, «Мотив преступления».
2: Номер 26
0: опускается на 5 мест.

0: очереди комплекса. Напомню, что до сольной карьеры она работала в Rava Music и писала песни для Ольги Бузовой, Мота и Зиверт.
1: Номер 24.
2: Возвращение недели.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Главный русский топ.
1: Номер 23.
0: Новинка хит-парада.

0: Русский топ. Новинка этой недели. Нола в колонках. Сегодня она стартует с 23-й позиции. Сразу следом довольно хороший подъем, и это Ханна с треком «Танцуй».
1: Номер 22.
2: Поднимается на 12 мест.
3: Золото

0: быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrade LV.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
4: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: падает на 7 позиций и замыкает вторую десятку. Давай напомню тебе, кто расположился с 30 по 21 строчку. И врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. Десять предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Five Star Family и Fargo. Перемотай.
2: Номер 29.
0: DJ Smash, Bambi.
2: Номер 28.
0: Звонки, невероятно.
3: Вопрос без ответа.
0: Джонни, эйфория.
3: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория.
2: Номер 26.
0: Люся Чеботина, мотив преступления.
4: Ты мой мотив преступления.
2: Номер 25.
0: Джарахов, Прайм.
2: Номер 24.
0: Мона, попрошу тебя.
5: Попрошу тебя, чтобы солнце грело.
2: Номер 23.
0: Нола, в колонках.
6: В колонках громкость на всю. Я танцую и пью, и делаю вид.
2: Номер 22.
0: Ханна, танцуй.
2: Танцуй.
0: Номер 21. Дениза, игрушка.

0: большой привет, кто вместе с нами. Это главный русский топ у микрофона Роберт Берестов. На той неделе лидером чарта стала Мэри Гу с треком «Не ревнуй». Сможет ли она и сегодня удержать эту позицию, узнаем буквально через час. Открываем топ-20, и на старте у нас Джам и Асиана, «Аве Мария».
1: Номер 20
2: опускается на 8 мест.

0: спускается на одно место.
1: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

Лучшие хиты недели собраны здесь, в главном русском топе. Битуев с треком «Свадебная» сегодня делает...

0: этого и в музыку. Желаем ему, конечно, новых успехов и ждем свежей работы. Ну а дальше у нас Мия Бойко с треком «Экспонат». Давайте слушать.
1: Номер 18.
2: Поднимается на 8 мест.

0: него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Казинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Казинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
9: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.

кассеты сегодня отступает на одну позицию. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm в разделе «Топы» и

0: Русский топ.
1: Моя Мишель с треком «На малиновой луне» сегодня поднимается на 4 позиции. На той неделе она выпустила новый трек в коллаборации с Бастой под названием «Если я буду танцевать». Также в честь этого музыканты запустили конкурс в Инстаграм, выполнив условия которого можно выиграть билеты на сольный концерт

0: Леонид Руденко с треком «Нас не догонят» опускается на две строчки. Сразу следом подъем у Ханей и Миши Марвина «Компас».
1: Номер 12.
2: Поднимается на...

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Главный русский топ.
2: Номер 11.
3: Поднимается на 13 мест.

0: 16 позиций. Отличный подъем у Горилла Зиппо, Александра Попова и White Out. Трек «Кайф». Сегодня они замыкают третью десятку главного русского топа. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Джам и Асиана, «Аве Мария». Битуев, «Свадебная».
2: Номер 18.

0: 17.
1: Моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим...
0: Номер 14.
1: Бьянка, ой-ой-ой.
0: Номер 13.
1: Леонид Руденко, нас не догонят.

0: 20.
1: Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out. Кайф. Большой привет всем, кто вместе с нами. Это главный русский топ, и впереди лучшая десятка этой недели. На старте группа Немига с треком «Мои мучения».
0: Номер 10.
2: Опускается на...

0: Русский топ.
1: Это главный русский топ. Только что здесь звучала Дана Та с треком «Млечный путь». И сегодня у нее сразу 6 позиций вверх. Для певицы это серьезный результат. И сама Дана, я уверен, уже ловит этот музыкальный вайб у себя в соцсетях. Ну а мы двигаемся дальше. Прямо на очереди у нас Мод by India и Хычо Шаде.
2: Номер 8.
0: Поднимается на 2.

0: nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkaba ielā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
8: Номер 7
9: поднимается на 15 мест.

0: топ. Хрома с треком «Иду такая» с подъемом на 4 позиции забрала бронзу. Ну а серебро сегодня у Лободы. Взрослые девочки не плачут.
1: Номер 2.
2: Поднимается на...

0: Лобода. Взрослые девочки не плачут. Номер два сегодня. Давай напомню тебе, кто расположился с 10 по 2 строчку. И проиграю тебе лидера этой недели.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.

0: 5.
1: Филатов и Керес. Включи музыку.
0: Номер 4.
1: Holy Flame. Тону.
2: Тону.
1: Рома, иду такая.
0: Номер 2.
1: Лобода. Взрослые девочки не плачут.
3: Девочка, веди спорт, мамин боли, прячь свою тоску.
4: ЭХР Плюс.
5: Главный русский топ.
1: Главный русский топ подходит к своей кульминации. Осталось узнать, кто же у нас на первом месте. Лидер чарта, как и неделю назад, все тот же, и это Мэри Гу, строка «Мне ревной». Ваша поддержка помогла ей удержаться на вершине топа. Делайте громче, отличного вам дня, любите музыку. А я, Роберт Берестов, говорю, еще услышимся.
0: Номер 1.
5: Место сохраняет.

0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
1: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

0: Pritāvīzīgi šobalvē.
1: Sezonas izpārdošana Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmola pirkumi arī denimdream.com.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: новый трек на ЭХР Плюс.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 21 градуса. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Пытайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
7: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
9: Top, top, top!
10: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. Augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
11: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
12: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Далее.

0: просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
0: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
4: Top, top, top!
5: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
8: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
9: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях, на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепое и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепое в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса Рудалей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Тарзан.лв.

0: 4:49.
1: Дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
3: ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и отличной пятницы. Впереди снова летние выходные. Всем хочу пожелать успеть составить план и провести ближайший уикенд на все 100. Меня зовут Катя Ерофеева. В эфире ЭХР Плюс. Лучшие хиты дня. Прямо сейчас открываем топ 5 и запускаем Федука. Ты была рядом.
3: Номер 5.

0: Плюс.
1: Топ-5.
0: Далее в топ-5 тройка лидеров, а чуть ранее услышали Лимбу с треком «С кем ты играешь». Впереди будет Леонид Руденко. Диджей и хитмейкер на днях признался, что в детстве он услышал такую фразу в свой адрес: «Где ты и где музыка?». Но с годами он сумел доказать, что он точно на своем месте. Он делает не только очень крутые ремиксы, но и пишет оригинальные треки, которые впоследствии становятся хитами. Слушаем далее Леонида Руденко с треком «Нас не догонят». Номер

0: Плюс.
1: Топ-5.
2: Позади в топ-5 оставляем Крому с треком «Иду такая». В этом году у Кромы более 10 релизов. Представляете, такие масштабы? И последний из них — это сингл «Растаял», выпущенный буквально неделю назад. На этом вторая строчка в топ-5 остается позади, а впереди будут лидеры. И сегодня это большая компания. Тестостерон, Дмитрий Джи и Deep Summer. «Малыш» — это лидер вашего голосования. И на этом буду прощаться. Встречайте лучших. Ну а я, Катя Ерофеева, буду с вами снова в понедельник. Всем классных выходных!

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Пять часов 15 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: его быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полиди без программа». Я объединяю.

0: и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее.
2: Next.
3: Как я захочу. Пусть говорят, ты спятила все это.
4: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
8: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
6: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
10: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.

0: крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы

0: построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Надо идти. Наслаждайся летом кино. День кино Рига Плаза 29 июля. Отличное предложение. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Вау, ничего себе предложение! Лаванда 25 сантиметров, евро 49. Туристический стул разные цвета, 19,99. Батут с лестницей и защитной сеткой всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
6: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr man vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pusi pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
7: Sezons

Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепое и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепое в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta, tukuma piens 360 grami 1,29 eiro. Rimi.
3: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
4: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
5: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkabīlā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
6: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolviktoria.lv

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: В продолжении.
2: Топ-20 русского танцпола вместе с Робертом Берестовым.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: прямо сейчас. ТОП-20 русского танцпола вместе с Робертом Берестовым.
1: Привет и добро пожаловать на самый большой радиотанцпол страны. Это ТОП-20 русского танцпола. Я Роберт Берестов, и ближайший час на Эхо Р+, концентрация энергии планеты. 20 лучших русских клубных хитов. Сегодня чарт открывает Мари Краймбрери. Давай не ждать, мы начинаем.
0: Номер 20.
2: Опускается на 4 места.
3: Что ты

0: и двигаемся дальше.
1: Клубный топ 20.
2: Качай танцпол! Русского танцпола.
1: Топ-3.
3: Топ-3.
1: Прошлой недели.
2: Номер 3.
0: Мия Бойко, экспонат.
2: Номер 2.
0: Мод Бай Индия, их еще.

Это топ-20 русского танцпола. Сегодня в чарте у нас одна новинка, которая уже прозвучала. Далее, два трека свои места сохраняют. 12 поднимаются и 5 падают. Мы только начинаем, поэтому все самое интересное еще впереди. Будь с нами, и на очереди у нас

0: 20. Русского танцпола.
1: Русского танцпола.
2: Ты в центре звука. Это топ-20 русского танцпола. Вунамур с треком «Кукла» сегодня поднимается на одну позицию. Это был ремикс от Барса. Данный трек вместе с нами уже 18 недель, а самая высокая позиция была 10-я. Далее у нас «Мона, попрошу тебя».

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 20 русского танцпола.
1: Джонни, «Эйфория» номер 15 на этой неделе. Джонни сегодня выпустил новый трек, и это коллаборация с Тасо. Трек называется «С тобой».

0: Плюс и ТОП-20 русского танцпола. Меня зовут Роберт Берестов, и я открываю лучшую десятку этой недели. На старте Beowulf Phoenix.
1: Номер 10.
2: Опускается

0: 20 русского танцпола.
1: Музыка на пике, именно здесь, именно сейчас. Мия Бойко поделилась об успехе трека «Экспонат». По словам певицы, все получилось случайно. Она просто решила спеть песню в ТикТок, не рассчитывая на большой отклик, а в итоге трек стал вирусным. Артистка рассказала, что написала его после расставания, чтобы поддержать девушек и напомнить: уверенность в себе не зависит от того, кто находится рядом. Похоже, именно эта искренность и помогла песни найти отклик у миллионов слушателей. Далее на очереди у нас Филатов и Герес. Включи музыку.

0: Тебя и твои тусовки, он здесь на Эхо Р+. Зиверт с треком «Газ» сегодня поднимается на две позиции. Также певица представила новый трек под названием «Вдыхай». Лови его на нашей волне. Ну а далее у нас Леонид Руденко. «Нас не догонят».
1: Номер 6.
2: Опускается на два места.

0: ТОП-20 русского танцпола.
1: Сегодня выясняем, какие треки захватили клубный топ. Это ТОП-20 русского танцпола. Саян с треком Мальборо поднимается еще на одну позицию. И вот интересный факт. Женский голос в припеве создал искусственный интеллект. При этом сам Саян написал текст и придумал идею припева, а ИИ лишь помог исполнить его женским голосом. Технологии в музыке набирают обороты, а Мальборо продолжает подниматься. Прямо по курсу у нас Holy Flame, Тану. Давайте слушать.
0: Номер 4.
2: Опускай.

0: Треком «Экспонат» поднимается на одну позицию вверх и на этой неделе занимает вторую строчку. Давай напомню себе, кто расположился с 10 по вторую позицию, и проиграю лидера этой недели.
1: Топ-20
2: русского танцпола.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Beowulf.

0: Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 7.
0: Зиверт. Газ.
1: Номер 6.
0: Леонид Руденко. Нас не догонят.
1: Номер 5.

0: Лила Зипо, Александр Попов и White Out. Кайф.
1: Номер два.
0: Мия Бойко.

0: на берегу моря и в других местах. Сегодня лидерами чарта снова становятся Мод by India и Хычо с треком Шаде. На этом я, Роберт Берестов, закрываю топ. Желаю вам отличных выходных. Любите музыку и еще услышимся. Пока!
1: Номер один.
2: Поднимается на...

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

грифов, где-то между этажами, застрявший клип. Так звучат мои чувства к тебе, громкий припев, ключ банальный куплет. Я на тебе, и ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночи идет снег. Ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет за тобой.

0: формате по ящику и не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше.
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты.